0: Begriff. Als er allerdings zufällig der attraktiven, lebenserfahrenen, deutlich älteren Monika gegenübersteht, schlägt die Liebe wie ein Blitz ein und sorgt für Verwirrung. Bei näherem Hinsehen geht es zu Roberts großer Überraschung den Menschen in seiner Umgebung ähnlich. Sein Vater entdeckt verspätete Jugendlichkeit, seine Mutter poetische Neigungen, seine lesbische Schwester ihren Kinderwunsch und sein bester Freund Ole die Tücken der Kontaktanzeigenwelt. Während Robert um Monikas Zuneigung wirbt, öffnet sich mehr und mehr sein Blick für die Vielfalt und Allgegenwart der Wunder, die die Liebe mit sich bringt. Jetzt geht's weiter mit dem Soundtrack. Wladimir Wysotzki mit Der Boxer und danach Element of Crime mit Robert auf der Jagd.
1: Удар, удар, еще удар, опять удар, и вот Борис Будкеев, Краснодар, проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот и я едва ушел. Вот апперкот, и я на полу, и мне нехорошо. И думал Будкеев, мне челюсть кроша, и жить хорошо, и жизнь хороша. При счете 7 я все лежу, рыдают землячки. Встаю, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силой берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу, но думал Будкеев, мне ребра круша, и жить хорошо, и жизнь нехороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Будкеев лезет в ближний бой, а я канатом жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему, чудак, устал, ведь отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо, и жизнь нехороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу,

тебя на вальс, и кровь в виски твои стучится в ритме вальса. Ты внешне спокоен средь шумного балла, но день за тобою тебя выдавала, металась, ломалась она в зыбком свете свечей. И бережно держа, и бешено кружа, ты мог бы провести ее по лезвию ножа. Не с той же ты руки сложа, сам ни свой, ни чей. Был белый вальс. Конец сомненья маловера и завершение юных снов, забав утех. Сегодня дамы приглашали кавалера. Не потому, что мало храбрости у тех, возведены на время балла звание дам.

косяк на белый вальс, когда вернешься. Ты внешне спокоен, средь шумного бала, но день за тобою тебя выдавал.

на три счета вместо двух. К тому же дамы приглашали кавалеров на белый вальс традиционный и захватывала дух.

юных снов забав утех. Сегодня дамы приглашали кавалера. Не потому, что мало храбрости у тех. Возведены

возят на белый вальс, когда вернешься. Ты внешне спокоен, средь шумного бала, но день за тобою тебя выдавала.